0: как не бинг ван эден.
1: Са.
0: Андре дево, пунга мурунья лагуна, санес паюнг барым, лайюнг барым.
1: Лайюнг барым, селамат.